0: шаша.
1: Мои Ли, мои Григори, унде плекасма? Или ту жака?
2: Бини ма.
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини ма.
1: Шино трек ла тоба, мэй.

Meisje, kanarie kon zijn vuur frikken. Ik buur dat daar, dan kost het niet meer. Ik waar wij meer als die portokalle. Stel een volk, kan ons het waren. Ik tot de los vier, tjiki tjiki. Че съм на секс плека, ще да се реконоска мария, нема дикати ори. Но ам номерат, къс съм де парка и къщигала лото. Да я спонямат си не меш комбо. И една щилка ще шамара, и една щилка ще шамара. Същи кану, и едно портопика, това е вудри птати. И бирата, но коста ника. Дай лъса прямо от съмне и мине.